0: Доброе утро, дорогие друзья. Вы на Микс ФМ, значит, можно сказать, уже встали с той ноги. Сейчас будем задавать правильный тон для этого четверга. Сразу после рекламы и прогноза погоды. Майли Сайрус, Пэшн Пит, Галантис, также Марина и еще больше ваших любимых музыкальных исполнителей.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Она за Микс. Другая музыка на Микс ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс ФМ.
7: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
8: Телефон 8 800 333 69 37.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Приветствую всех на волне 102.7. Меня зовут Настя Абрамова. Бодримся, веселимся, продолжаем встречать новый четверг. Небольшая реклама далее, и сразу после лучшая музыка для отличного настроения. Жасмин Томпсон, Боб Синклер, Кайз, а также группа Simple Plan уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжение часа небольшая реклама, и сразу после новый музыкальный блог. Делайте громче и оставайтесь на связи. А прямо сейчас слушайте, что с погодой в городе.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Микс-ФМ.
4: Аудитория 12+.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах неработающим родителям с детьми. Депутаты Леонид Слуцкий и фракция ЛДПР внесли в Государственную Думу законопроект о введении ежемесячного пособия по уходу за ребенком для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Законопроектом предлагается установить ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим матерям либо отцам-опекунам, воспитывающим двух и более детей до достижения ими возраста 7 лет. В настоящее время государственное пособие по уходу за ребенком выплачивается только до полутора лет. Вокруг дата-центров возникнут зоны отчуждения. Создаваемые дата-центры в России будут окружены защитными полосами. Это следует из проекта дорожной карты «Центр обработки данных», подготовленного аналитическим центром при правительстве Российской Федерации. При выделении земельного участка по строительству таких объектов нет гарантии, что со временем вокруг не появятся социально значимые объекты, которым центр обработки данных будет мешать. Поэтому необходимо принять меры, ограждающие имеющуюся и будущую застройку от побочных эффектов, связанных с их работой – шумов, запахов и прочее. По словам экспертов, проблема конфликта интересов между дата-центрами и жилой застройкой не уникальна для России. Аналогичные регулярные механизмы существуют в ряде европейских стран и в США, где для объектов критической инфраструктуры предусматриваются охранные и санитарно-защитные зоны. Россия более чем вдвое сократила закупки бразильского кофе. По итогам месяца объем поставок составил около 18 миллионов 700 тысяч долларов против 45 миллионов 300 тысяч долларов месяцем ранее. Отмечается, что текущий показатель стал минимальным с сентября прошлого года. В целом доля России в структуре экспорта бразильского кофе составила 1,7%. Основными покупателями продукции стали Германия, Италия и США. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Летим сквозь звезды Микс FM. Только послушайте, чьи песни пополнили мой плейлист. Offenbach, Lil Peep, XXXTentacion, Anne Marie присоединятся уже совсем скоро. А прямо сейчас небольшая реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники – 6 и 7 июня на сцене театра драм.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Old School. Музыка, проверенная временем.
1: What we're living in, let me tell y'all.

0: После небольшой рекламы в эфире Микс FM. Лучшая музыка для вас, дорогие друзья. Сванк Тюн, София Скотт, также Эминем и Риана уже на очереди. Дальше только больше. Оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама на Микс FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Mix FM.
2: Аудитория 12+.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: день в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах неработающим родителям с детьми. Депутаты Леонид Слуцкий и фракции ЛДПР внесли в Государственную Думу законопроект о введении ежемесячного пособия по уходу за ребенком для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Законопроектом предлагается установить ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим матерям либо отцам-опекунам, воспитывающим двух и более детей, до достижения ими возраста 7 лет. В настоящее время государственное пособие по уходу за ребенком выплачивается только до 1,5 лет. В Госдуме назвали максимальный размер оплаты больничного. Максимальная дневная выплата по больничному листу в этом году достигнет примерно 7 тысяч рублей. Об этом сообщил член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов. Он пояснил, что величина выплаты для каждого гражданина формируется индивидуально. Итоговый размер выплаты напрямую связан с тем, сколько лет человек официально проработал. Ранее представитель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил осуществлять финансирование пособий по временной нетрудоспособности для многодетных родителей полностью за счет средств Социального фонда России. Самыми популярными направлениями для гастрономического туризма внутри страны стали Юг России, Северный Кавказ и Дальний Восток. По данным опроса Simple Wine и Отелло, 74% россиян регулярно путешествуют по России и за границу. При этом поездки все чаще становятся способом познакомиться с культурой через локальные вкусы и традиции. Среди российских направлений респонденты отмечают интерес к Югу России – 27%, Северному Кавказу – 20%, Дальнему Востоку – 18%. Если говорить о самых желанных зарубежных направлениях, то, согласно опросу, для гастрономического туризма россияне предпочли бы Закавказье 21% с мясными блюдами на огне, Южную Европу 17% с классическими сочетаниями вина и сыра, а также Азию 14% с такими самобытными напитками, как саке и соджу. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните

0: Приветствую всех присоединившихся к Mix FM. В продолжении часа небольшая реклама и прогноз погоды. И сразу после лучшая музыка Wilcox, Stick Daughter, а также Milk Chance на очереди.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Mix FM.
6: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
7: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
8: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Вернемся далее под лучшую музыку Микс ФМ. Аврил Лавин, Краш Адамс, также Оли Мёрс и Трэви Маккой в совместной работе уже на очереди, а впереди еще больше классных музыкальных композиций.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся далее под лучшую музыку Mix FM после рекламы и прогноза погоды. Новый музыкальный блок прямо у вас в приемнике. Делайте громче и оставайтесь вместе с Mix FM.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама на Mix FM.

0: В любой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Час дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Сазгуев. В России могут ввести эскроу-счета для строительства гостиниц. В России могут внедрить механизмы защиты инвесторов при строительстве гостиниц. Речь идет об использовании эскроу-счетов. Целесообразность применения такого инструмента, а также проектного финансирования, обсуждалась на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина. Механизм эскроу-счетов подразумевает, что кредитные организации выступают гарантами завершения строительства проекта. Сейчас такая схема применяется при возведении жилых новостроек. Распространение механизмов проектного финансирования и счетов эскроу на гостиничный сектор может стать важным стимулом для развития туристической инфраструктуры. Такой подход позволит привлечь в отрасль частный капитал, поскольку инвестиции в возведение гостиниц станут более понятными и защищенными для граждан. Аналитики заявили о кратном росте судебных дел с участием ТСЖ. Количество судебных споров с участием ТСЖ последовательно увеличивалось на протяжении нескольких лет. С 608 в 2021 году до более чем 4000 в 2025 году. Об этом говорится в исследовании Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ и исследовательского центра «Аналитика бизнес-права». Таким образом, за последние годы объем споров вырос более чем в 6,6 раза. Наибольший объем формируют споры, связанные с задолженностью и расчетами. Однако существенную долю стабильно составляют также корпоративные споры по легитимности управления, полномочиях органов ТСЖ и ответственности по долгам. По данным Федеральной налоговой службы, сейчас насчитывается 35 100 ТСЖ. При этом ведомство фиксирует 56,5 тысяч ТСЖ, которые прекратили свою деятельность, а 286 товариществ находятся в процедурах банкротства. Роспотребнадзор опубликовал список регионов с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом. На Дальнем Востоке высокий риск заразиться энцефалитом в Амурской и Сахалинской областях, Бурятии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, в Якутии и Еврейской автономной области. Роспотребнадзор предупреждает, что следует быть особенно внимательными во время прогулок по паркам, лесам и лесопарковым зонам. Во избежание укуса клеща не стоит сидеть на траве или ходить по заросшим газонам, а гулять лучше по оборудованным пешеходным дорожкам. Чтобы обезопасить себя, Роспотребнадзор рекомендует обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами. Самые эффективные меры защиты от клещевого энцефалита считается вакцинация, поэтому тем, кто живет в эндемических регионах, рекомендуется ее пройти. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Пламенный привет всем слушателям Mix FM. Здесь в эфире только лучшая музыка, сами проверяйте. Далее в эфире Sum 41, Maroon 5, также Ариана Гранде и Гиазали в совместной работе. А перед этим мои коллеги расскажут о погоде.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Old School на Mix FM.
2: Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вторая половинка дня в самом разгаре. Прибавляем скорости, чтобы все успеть этим днем. Конечно, под музыкальное сопровождение Mix FM у нас ожидаются DJ Shadow, De La Soul, Mila Hayes, а также группа Imagine Dragons. Перед этим небольшую рекламу послушаем.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку. Микс FM, небольшая реклама и прогноз погоды впереди и сразу после новый музыкальный блок. Оставайтесь на связи.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 23 градусов. Ветер северо-западный слабый. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер южный слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Old School на Микс FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Микс FM.
4: Аудитория 12+.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Два часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Буев. Вокруг дата-центров возникнут зоны отчуждения. Создаваемые дата-центры в России будут окружены защитными полосами. Это следует из проекта дорожной карты «Центр обработки данных», подготовленного аналитическим центром при правительстве Российской Федерации. При выделении земельного участка по строительству таких объектов нет гарантии, что со временем вокруг не появятся социально значимые объекты, которым центр обработки данных будет мешать. Поэтому необходимо принять меры, ограждающие имеющуюся и будущую застройку от побочных эффектов связанных с их работой, шумов, запахов и прочее. По словам экспертов, проблема конфликта интересов между дата-центрами и жилой застройкой не уникальна для России. Аналогичные регулярные механизмы существуют в ряде европейских стран и в США, где для объектов критической инфраструктуры предусматриваются охранные и санитарно-защитные зоны. Минтруд сообщил о праве двух работающих родителей оформлять декрет при двойне. В случае рождения двойни в семье отпуск по уходу за ребенком могут оформить сразу оба родителя, в том случае, если оба из них работают. Также в этом случае оформляется и ежемесячное пособие по уходу за ребенком для каждого из родителей. Если отпуска по уходу за ребенком оформят оба родителя, мама за одним ребенком, а папа за другим, каждый будет получать ежемесячную выплату в размере 40% среднего заработка за два календарных года, предшествующих году начала декретного отпуска, но не менее установленного минимального размера этого пособия. Если в отпуске будет находиться только один родитель, он получит пособие в размере 40% среднего заработка на каждого ребенка. Общий размер выплаты составит 80% от среднего заработка за два календарных года. Ученые Высшей школы экономики выяснили, что женщины чаще мужчин избегают политических и экономических новостей. Однако связано это не только с семейной нагрузкой, сколько с эмоциональным восприятием новостного контента. Ученые предполагали, что женщины могут реже следить за общественно-политической повесткой из-за так называемой второй смены, то есть ухода за детьми, домашних обязанностей и эмоциональной заботы о семье. Однако анализ показал, что наличие детей напрямую не связано с избеганием новостей. Гораздо более важным фактором оказалось эмоциональное восприятие информации. Женщины чаще ассоциируют политические и экономические новости с тревогой и негативными переживаниями. При этом наличие партнера, независимо от семейного статуса, оказалось связано с более активным потреблением новостей. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Как раз после рекламы и информации о погоде продолжим эфир музыкой. Doja Cat, Chainsmokers, а также Five Seconds of Summer присоединятся уже совсем скоро. Слушайте только лучше, оставайтесь вместе с Mix FM.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Mix FM.
6: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
7: Телефон 8 800 333 69 37.
8: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
9: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Трендинг часа, небольшая реклама прямо по курсу, и музыка продолжится. Major Lazer, Кевин Харрис, а также Bring Me The Horizon уже на очереди. Продолжаем день в отличном настроении. Оставайтесь на связи.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 3 часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Хабаровске ремонт дороги на Краснореченской завершат в течение недели. К экстренной замене полотна из-за провалившейся ливневой канализации приступили еще в понедельник. Причиной стало разрушение старого ливневого коллектора. Устранение проблемы может занять больше времени, чем предполагалось. Изначально добраться до ливневки можно только после вскрытия дорожного полотна. Организация Хабаровского края выделили студентам более 70 целевых мест. Будущие абитуриенты могут подать встречные заявки, получив не только бесплатное обучение по выбранной профессии, но и работодателя, который зачислит их в штат сразу после получения диплома. Программа целевого обучения рассчитана не только на высшие учебные учреждения, но и на колледжи и техникумы. Предложения можно посмотреть на портале «Работа России». Предложения о целевом обучении преимущественно разместили компании направления образования, здравоохранения, металлургии и авиация. 8 оркестров выступят в Хабаровске на фестивале «Амурские волны». Это 3 оркестра из Москвы, 1 из Владивостока, 1 из Ростова-на-Дону и 3 из Хабаровска. 25 мая фестиваль откроется выступлениями оркестров сразу на 3 площадках. В Краевом дворце «Дружбы Русь» состоится сольный концерт военного оркестра штаба Тихоокеанского флота и оркестра Московского военно-музыкального училища имени Халилова. В городском дворце культуры зрители услышат выступление оркестра штаба Московского военного округа, а в Доме офицеров будет играть 24-й военный оркестр ордена Суворова Краснознаменского Южного военного округа из Ростова-на-Дону. 31 мая пройдет шествие оркестров по главной улице Краевого центра.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 41 копейка, 100 японских йен 44 рубля 62 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Не стоим на месте, рвемся в бой под музыку Микс ФМ. Просто невозможно не двигаться дальше. После небольшой рекламы и прогноза погоды Heaven, Taylor Swift, также Skrillex, Justin Bieber уже на очереди. А прямо сейчас прогноз погоды на завтра.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.

0: 8 вечера на Микс-ФМ.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Приветствую всех на волне 102.7. Всем желаю отличного майского дня. Оставайтесь вместе с нами, слушайте свою любимую музыку после рекламы Кайза Сиг, также Шуз, Флоу Райда. Впереди еще больше классных музыкальных композиций.
1: Реклама на Микс FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс.ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Далее в эфире Микс ФМ. Небольшая реклама и прогноз погоды на завтра и сразу после. Новый музыкальный блог. Делайте громче, живите веселее. Оставайтесь вместе с Микс ФМ.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.
6: Остановись, слушай ветра.

0: Сейчас в эфире Микс ФМ. Небольшая реклама. И сразу после новый музыкальный блок. Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта, Боб, Хэлли Уильямс, группа BTS уже на очереди. А прямо сейчас прогноз погоды на завтра.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
7: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
9: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Микс ФМ.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: приближаемся к вечеру, значит, скоро можно будет выйти на прогулку в сторону дома. Ну, а мы пока продолжаем рабочие будни вместе с Mix FM. Лучшую музыку слушаем после рекламы. Bring Me The Horizon, также Джеймс Янг и Måneskin уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 'Cause life's so much brighter when they go.
1: Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

0: Движемся далее под лучшую музыку Микс FM. Реклама и прогноз погоды прямо по курсу. Далее новый музыкальный блок. И буквально через 3 часа, именно в 20.00, слушайте на 102.7 программу Old School. Проверенные известные хиты. Вы точно всех знаете. Подключайтесь, будет круто.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Mix FM.
4: Аудитория 12+.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Открыть полноценное движение по улице Выставочной готовятся в Хабаровске. Поворот налево с улицы Выставочной на улицу Краснореченскую вскоре станет возможен для хабаровских автолюбителей. На данном перекрестке специалисты убрали разделяющие встречные потоки леера. А значит, реконструкция нового дорожного участка подходит к финалу. Регулировать движение будут светофоры. Ранее их уже установили на будущем перекрестке. К созданию дороги дублеров Легонтова в краевой столице приступили в прошлом году. По задумке улица Выставочная должна соединить две ключевые магистрали города – улицы Краснореченскую, Павла Морозова, и улучшить трафик движения в густонаселенном районе. Санитарные рубки проходят в Курочкином парке микрорайона имени Горького. Тополя на его территории были высажены в большом количестве около 100 лет назад. И сейчас значительная часть деревьев, в том числе крупные, усыхает. Это угрожает безопасности для отдыхающих. Поэтому первоочередная задача – подготовка территории, которая включает удаление старых аварийных деревьев. Около 70-80% из них нуждаются в санитарной вырубке. Для того, чтобы исключить дальнейшую застройку этой территории, городской администрации было принято решение о придании ей статуса особо охраняемой с развитием ее как зоны отдыха, досуговой и спортивной деятельности. В настоящее время ведется активная работа по подготовке территории. Уже начались первые шаги, обустраиваются пешеходные дорожки, устанавливаются скамейки. Общая площадь преображаемой зоны составит 7 гектаров. Россиянам стала доступна оплата по QR-коду в Китае. В Николаевске-на-Амуре на 2,5 месяца отключат горячую воду. Это связано с проведением работ по замене магистрального трубопровода для подготовки к отопительному периоду 2026-27. Планируется отключение горячей воды с 3 июня по 10 августа в восточной части города от улицы Свердлова до улицы Островского. Для тех, кто живет в северной части Николаевска-на-Амуре, станет невозможен доступ к их гаражам уже с 25 мая по 31 августа. Это также связано с заменой магистрального трубопровода.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 41 копейка, 100 японских йен 44 рубля 62 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Доброго вечера, дорогие друзья. Движемся далее под лучшую музыку Микс FM. Бритни Спирс, Мэйбл, также Спин Докторс на очереди. Перед этим реклама и прогноз погоды на завтра.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность

0: приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
4: Аудитория 12+.
5: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: абстрагируемся от рабочих дел или наоборот, кому-то нужно еще немножко поднажать, чтобы все рабочие вопросы были решены сегодня. Так или иначе, оставайтесь вместе с Mix FM, слушаем лучшую музыку и настроение поддерживаем на стабильной веселой волне. Ники Минаж, Би Брекс и Дэвид Гетта, Лок, Португал, The Man, Стив Аоки уже на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся далее под лучшую музыку в Микс ФМ, а прямо сейчас реклама и прогноз погоды на завтра. Давайте послушаем.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Mix FM.
4: Аудитория 12+.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
8: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Число пострадавших от клещей жителей Хабаровского края выросло почти в два раза. Если недели ранее, с начала сезона активности этих кровососущих, медицинские организации обратились около 1000 человек, то на этой неделе практически в два раза больше. В качестве профилактики укусов клещей необходимо проводить регулярные самые взаимоосмотры во время и после прогулок на природе. Также рекомендуется использовать репелленты, причем выбирать следует те, которые имеют свидетельство о государственной регистрации. Список таких препаратов можно найти на сайте Института дезинфектологии. Лучшей же защитой от заболеваний, которые передаются с укусом клещей, считается вакцинация. Хабаровчан просят активнее принимать участие в голосовании за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году. По итогам предыдущей недели за сквер краевой столицы проголосовало около 30 500 человек. На данный момент лидерами голосования является сквер на пересечении улицы Волочаевская и Блюхера. Свой голос за него отдали около 9 000. Сквер по улице Санаторной – около 8 000 голосов. А за сквер на пересечении улиц Тихоокеанская и Шелеста проголосовали более 3 000 человек. Какая общественная территория станет победителем и где начнутся работы по реконструкции в следующем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным, зависит от активности горожан. Голосование стартовало 21 апреля и завершится 12 июня на единой федеральной платформе загородсреда.госуслуги.ру. Сезон дорожных работ стартовал в Чикдамыне. Рабочие бригады там зашли сразу на несколько дорожных объектов. В планах на этот сезон привести в нормативное состояние асфальтовое покрытие практически на всех дорогах. В проект не попали улица Магистральная, а также находящиеся на гарантии улицы Строительная, Торговая, Театральная и проезд Центральный. Кроме того, в Чикдамыне намерены продолжить реконструкцию взлетно-посадочной площадки до 1600 метров и выполнить ее бетонирование. Приступить к работам получится после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения госэкспертизы.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 41 копейка, 100 японских йен 44 рубля 62 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Дорогие друзья, откладывайте в сторону свои дела, берите в руки телефоны, потому что прямо сейчас мы разыграем два билета в кинотеатр «Синема 9» в Броско на предпоказ музыкального байопика под названием «Майкл». Состоится этот предпоказ 27 мая в 19:30. История жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. Он один из самых успешных артистов всех времен, а его песни изменили мир навсегда. Но до того, как стать королем поп-музыки, собирающим стадионы поклонников, он был просто Майклом, и легендарнее его музыки лишь его жизнь, полная взлетов и падений на пути к головокружительной славе. Два билета на этот полный захватывающих поворотов фильм разыграем прямо сейчас. Пишите к нам в мессенджер Макс фразу «Хочу в кино», и вы сможете увидеть все своими глазами. Первому слушателю, приславшему сообщение, отправлю два электронных билета 924-924-102,7. Жду ваших сообщений.
1: Погода на Микс-ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Old School на Микс-ФМ.
7: Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
8: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
10: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Микс-ФМ.
11: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Друзья, я напоминаю, что мы разыгрываем билеты на фильм «Майкл. История жизни короля поп-музыки Майкла Джексона», которую вы сможете увидеть своими глазами в кинотеатре «Синема 9». Пишите к нам в мессенджер «Макс» фразу «Хочу в кино» и сможете забрать два билета 924-924-102.7.
1: Реклама на Микс FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра «Драм».
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Спасибо всем огромное. Победитель определенно ожидайте моего ответного сообщения. А всем спасибо и удачи в следующий раз.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Сегодня в 8 вечера на Микс-ФМ.
4: Аудитория 12+.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс-ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Хабаровске ремонт дороги на Краснореченской завершат в течение недели. К экстренной замене полотна из-за провалившейся ливневой канализации приступили еще в понедельник. Причиной стало разрушение старого ливневого коллектора. Устранение проблемы может занять больше времени, чем предполагалось. Изначально добраться до ливневки можно только после вскрытия дорожного полотна. Организация Хабаровского края выделили студентам более 70 целевых мест. Будущие абитуриенты могут подать встречные заявки, получив не только бесплатное обучение по выбранной профессии, но и работодателя, который зачислит их в штат сразу после получения диплома. Программа целевого обучения рассчитана не только на высшие учебные учреждения, но и на колледжи и техникумы. Предложения можно посмотреть на портале «Работа России». Предложения о целевом обучении преимущественно разместили компании направления образования, здравоохранения, металлургии и авиация. 8 оркестров выступят в Хабаровске на фестивале «Амурские волны». Это 3 оркестра из Москвы, 1 из Владивостока, 1 из Ростова-на-Дону и 3 из Хабаровска. 25 мая фестиваль откроется выступлениями оркестров сразу на 3 площадках. В Краевом дворце «Дружбы Русь» состоится сольный концерт военного оркестра штаба Тихоокеанского флота и оркестра Московского военно-музыкального училища имени Халилова. В городском дворце культуры зрители услышат выступление оркестра штаба Московского военного округа, а в Доме офицеров будет играть 24-й военный оркестр ордена Суворова Краснознаменского Южного военного округа из Ростова-на-Дону. 31 мая пройдет шествие оркестров по главной улице Краевого центра.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 41 копейка, 100 японских йен 44 рубля 62 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет вам, дорогие друзья. Отправляемся далее под лучшую музыку Mix FM One, The Arctic Monkeys, а также Fon on Blondes уже на очереди. Перед этим реклама и прогноз погоды на завтра.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
6: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
7: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
8: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вечер всем присоединившимся. Это Микс ФМ, лучшая музыка в продолжении часа. Данкан, Дон Диабло, а также Сиара уже на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче и оставайтесь вместе с Mix FM. Лучшая музыка в продолжении этого часа. Прямо сейчас прогноз погоды на завтра.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Добрый вечер всем любителям самой крутой и самой знаковой музыки. Добро пожаловать на Mix FM. Здесь начинается программа Old School. Целый час песен от обладателей премии главных участников престижных чартов нас ожидают сегодня по плану Two Unlimited, группу Limp Bizkit, Real to Real и многие-многие другие. Начинаем вместе с Уитни Хьюстона.

Old School. Только хиты. I like to move it, move it. You like to...

0: Продолжаем программу Old School. Самые громкие, известные хиты, которые только можно себе представить здесь, на волне 102.7. До конца этого часа Crowded House, Dr. Dre, а также Робби Уильямс уже на очереди. А перед этим слушаем рекламу.
1: Реклама на Mix FM. Another Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем слушать самые громкие песни 20 и начала 21 века в программе Old School. Сейчас на 102.7 рекламы. Сразу после Depeche Mode, M.O.P., а также Чамба-Вамба.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
2: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжаем музыкальное погружение в самую лучшую музыку прошлого и начала нынешнего столетия. Программа Old School только на Mix FM, только в четверг с 20 до 21.00. Оставляю вас в компании суперхитов. Меня зовут Настя Абрамова. Услышимся завтра на волне Mix FM. Всем пока.
1: Реклама на Mix FM.
2: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Делайте громче. Это же Микс. Микс FM. Can't tell me nothing about who to be. When I grow up, I wanna be like me.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники – 6 и 7 июня на сцене театра драм.
3: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Аназвикс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка.

«Губерния» всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет. Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше. I know why you walked into

0: She's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been.
1: Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Час ночи в Хабаровске. Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: 102.7.
1: It's the remix. Doja.

0: Лучшая музыка на всех языках. Это Микс Экзотика.
1: Martinez, you ready, girl?
2: Come on, let's do this, gang.

Old School. Музыка, проверенная временем. Touch this.

0: Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.
1: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

Микс FM 102.1.

утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2706-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. 7 часов утра в Хабаровске. Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Микс FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
3: Аудитория 12+.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
1: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на Микс FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Госдума разрешила россиянам работать сверхурочно в два раза больше. Парламентарии приняли закон об увеличении предельной продолжительности сверхурочной работы в два раза – со 120 до 240 часов в год. Изменения вносятся в статью 99 Трудового кодекса Российской Федерации. Отмечается, что продолжительность сверхурочной работы в течение суток не должна превышать 4 часов. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что работать сверхурочно ради дополнительного заработка готовы 90% россиян. Кроме того, инициатива позволит закрыть потребность в почти 49 тысячах рабочих мест в ряде отраслей. Спрос россиян на наличные в первой половине мая достиг рекорда за 15 лет. По данным Банка России, прирост спроса на наличные деньги составил 210,5 миллиардов рублей, что стало максимальной суммой за все время публикации статистики, начиная с 2011 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на наличность увеличился в 5 раз. Прежний рекорд был зафиксирован во время пандемии в 2020 году. Опрошенные изданием «Экономиста» связывают такую динамику с отключением интернета. Поэтому майский отток в наличность носит ситуативный и сезонный характер. За 15 лет доля православных россиян снизилась в 1,2 раза. 65% россиян считают себя православными. В 2011 году таковыми считали себя 78% жителей России. Это следует из результатов опроса социологов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 9% респондентов назвали себя последователями ислама, 3% – последователями других вероисповеданий. 16% опрошенных не относят себя ни к какой религии. 32% респондентов, которые назвали себя православными верующими, никогда не посещают религиозные службы. 17% участвуют в службах с периодичностью от нескольких раз в год и чаще. Доля атеистов выросла с 2% в 2011 году до 6% в этом. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
0: Реклама на Микс ФМ.
5: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
8: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
9: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс ФМ.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: года на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. В России изменится процедура оформления пьяных водителей. Протокол об их отстранении перед проверкой на трезвость станет необязательным. Соответствующие поправки в КУАП приняла Государственная Дума. Как считают эксперты, это нововведение облегчит жизнь и автомобилистам, и автоинспекторам. Принятые поправки дают автоинспекторам право при подозрении, что автомобилист нетрезв, либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо ставить соответствующую отметку об отстранении в других процессуальных документах, например, в акте о свидетельствовании на состояние опьянения или в протоколе направления на медосвидетельствование. Такая же схема будет действовать и в отношении протокола о задержании транспортного средства. В России число заключенных в следственных изоляторах и местах лишения свободы сократилось до 282 тысяч. Об этом рассказал директор ФСИН, генерал внутренней службы Аркадий Гостев. Если на конец 2021 года было 465 тысяч заключенных, то сейчас 282 тысячи. Из них 85 тысяч в СИЗО и в помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора. Топ-3 самых уважаемых профессий – врачи, учителя и военные. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Трое из 10 респондентов заявили, что наибольшее уважение испытывают к врачам, фельдшерам, медсестрам и другим медработникам. На второй строчке рейтинга самых уважаемых профессий – учителя и воспитатели. Их назвали 11% опрошенных. Военнослужащие на третьем месте с результатом в 10% голосов. Далее следуют инженеры, рабочие и спасатели. Их упомянули по 4% респондентов. 3% голосов набрали ученые. По 2% россиян назвали космонавтов, директоров, юристов. По 1% голосов опрошенных досталось дворникам, летчикам, программистам, менеджерам, строителям и шахтерам, а также финансистам. 8% участников опроса считают, что уважение заслуживает любая профессия. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс-ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
0: Реклама на Микс-ФМ.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Микс-ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 26 градусов. Ветер южный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гуриев. Порог дохода для плательщиков НДС предлагают заморозить. Действующий сейчас порог годового дохода в 20 миллионов рублей для плательщиков НДС необходимо закрепить на 3 года, так как у налоговых органов достаточно инструментов для индивидуальной работы с искусственным дроблением бизнеса. Такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Бизнес на упрощенной системе налогообложения начал платить НДС с 2025 года при годовом доходе от 60 миллионов рублей. В том же году Минфин предложил снизить лимит до 10 миллионов, аргументируя эту меру борьбой с искусственным дроблением бизнеса. Но после продолжительных консультаций с бизнесом редакция поправки была изменена. Порог будет опускаться на 5 миллионов рублей в год. В текущем году он составил 20 миллионов, в 27-м 15, а в 28-м будет 10 миллионов рублей. Банки России предотвратили хищение почти 2 триллионов рублей. В 2026 году российские банки отразили почти 16 миллионов 800 тысяч попыток